24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

чужие мысли. Отпускай. Я свои едва понимаю, но в этот бесконечный кризис я под твоими окнами с цветами. Мы снимаем продолжение, медленное движение. Мне тебя под венец бы, эта любовь будет навечно.

0: Свежо и по-весеннему. Радио Сок.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радиосок.
1: Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

Скидываем лишнее. Радио СОК. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

Радиосок. Радиосок. Лучшая выжимка.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: зимой.
1: На радио СОП стильная штучка.
2: Tu es jolie, tu es gentille, je t'aime bien.

0: Витамины после зимы. Радио СОК.
1: Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: тебя люблю. Хотя давно хотел с тобой поговорить, я заведу машину и про ремень забыв, опять сверну на МКАД. Я развернуться захочу, но ты же помнишь, на кольцевых дорогах нет пути назад.
1: Стильная штучка на радио Сок.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Чем болит, не болит, а нет. И нажимается фактически рестарт.
1: Стильная штучка на радио СОК.

Назначайте свидание под радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

Радио Сок. Сок. Легок, как весна.

нас изнутри. Я заберу тебя ночью и не верну тебя больше. Я наберу тебя точно, я не беру, значит, позже. Ты простая настолько, что с тобой так сложно. Я с тобой настоящий, но в настоящем я прошлый.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Сок. С вами Ирина Прусакова и рубрика Фреш. Сегодня у нас сразу три космические новости. Луна снова манит человечество. 65 лет с первого шага в космос. Новый набор в отряд космонавтов. Далее подробнее. Мечта сбылась. Люди снова летят к Луне впервые за 54 года. В ночь с 1 на 2 апреля 2026 года космический корабль «Орион» стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и отправился к Луне, неся на борту 4 астронавтов. Корабль установил рекорд, улетев на 407 тысяч километров от Земли. Космонавты за время полета проверили системы «Ориона», испытали оборудование, а также сделали множество снимков Луны, Земли и звезд. Поехали! Эхо легендарного полета, который звучит уже 65 лет. 12 апреля – особенная дата для России. Мы отмечаем День космонавтики, и в этом году он приобретает еще большее значение. Ровно 65 лет назад Юрий Гагарин совершил свой легендарный полет, открыв для человечества космическую эру. Его знаменитое «Поехали!» навсегда вошло в историю. Этот день напоминает нам, что мечты о звездах – это не фантастика, а реальность, к которой мы стремимся уже более полувека. А теперь новость для тех, кто тоже мечтает о космосе. Роскосмос запустил сервис электронной подачи заявлений в отряд космонавтов. С 12 апреля на сайте госуслуги можно подать документы для участия в отборе. Эта возможность может стать вашим билетом к звездам. Вот такие захватывающие новости из мира космоса. Оставайтесь на Радио Сок, и мы продолжим делиться самым интересным.
0: Радио Сок.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет, мои сочники. Сегодня поговорим про колорит и Восток, а именно Египет. Он кажется бежевым. Песок, камни, древние статуи. Но это обманчиво. Если присмотреться, Египет спелый, сахарный и невероятно сочный. Закройте глаза. Вы на рассвете в пустыне Сахара. Песок еще холодный после ночи, но горизонт уже наливается алым. Снимаете босоножки и делаете шаг. Слышите? Песок скрипит под пяткой, как спелый персик, который только что сорвали с дерева. А еще Египет – страна, где танцует даже воздух. Но танец этот очень манящий. Вы когда-нибудь видели, как движется танцовщица? Она не прыгает и не машет руками. Она течет, как сироп из сахарного тростника по стенкам стакана. Медленно, тягуче, сладко. Египет – это целый мир, спрессованный в одну страну. И каждый найдет в нем свой цвет, свой звук, свой ритм. На сегодня все. С вами была Лизок. До скорых встреч.
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио Сок. Сочная персона.
1: Всем привет! Вы на Соке, с вами Светлана Иванова. Фарфоровая посуда – это красиво и дорого, а каждая разбитая тарелка – маленькая трагедия. Именно это чувствовала Жозефина Кокрейн, когда во время мойки страдала ее коллекция. Однажды, огорченная очередной потерей, она сказала: «Если никто не собирается изобретать посудомоечную машину, я займусь этим сама». Сказано – сделано. И уже через несколько лет, в конце 19 века, появился первый прототип. А вскоре Жозефина представила свое изобретение на выставке в Чикаго и получила высшую награду. Вот так разбитые тарелки подарили миру посудомойку. С вами была Светлана Иванова. Оставайтесь на сочном.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! А вы на СОКе. У микрофона Дамир Сайранов. Это фреш-новости. В Москве спасли двух упитанных выдр. Жители Москвы запретили ломать стену из-за котенка. Верный пес защитил хозяев от медведя. Теперь обо всем по порядку. На севере Москвы спасатели помогли двум упитанным выдрам. Выдры упали в открытый сухой колодец и не смогли выбраться оттуда самостоятельно. Прохожие позвонили в зоопарк, сотрудники которого вызвали спас-резерв. Специалисты достали животных с помощью сачка. На попавших в сеть кадрах одна из выдр убегает после того, как ее отпустили. В подмосковных Котельниках котенок провалился в застенные коммуникации автомагазина, а владелец точки запретил ломать стену, чтобы спасти животное. Котенок провел в стене 3 дня, а хозяин помещения запретил его спасать. Жители города борются за жизнь детеныша и боятся не успеть. Люди вызвали спасателей, но собственник торговой точки запретил им сверлить стену. Россияне надеются только на слесарей, которые пообещали что-нибудь придумать для вызволения котенка. В американском штате Нью-Мексико 12-летняя собака по кличке Хани отбила нападение медведя. Недавно к дому Дэниэс Мартинес в поселке Кордова подошел медведь, пробудившийся после спячки. Женщина узнала об этом лишь спустя день, когда на дорожке у дома нашли Хани с тяжелыми ранами. Судя по видео, снятому камерой наблюдения, верный пес вступился в схватку со зверем и остановил его, защитив своих хозяев и других животных – десятки кур, 2 лошади и собак. И это неудивительно, несмотря на то, что он, по словам Мартинес, боится пылесоса. Хорошее настроение на СОКе, не переключайтесь!
0: Радио СОК.

0: звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио СОК. Сочная музыка.
1: Всем привет! На Радио СОК Татьяна Савицкая с рубрикой «Сочная музыка». И сегодняшний выпуск посвящен масштабу, а именно самому многочисленному концерту в истории музыки. Это мероприятие было отмечено в Книге рекордов Гиннесса, и по сей день рекорд не побит. Концерт состоялся 31 декабря 1994 года в Рио-де-Жанейро. На пляже Копакабана собралось около 4 миллионов зрителей, чтобы услышать любимые хиты и встретить Новый год с легендарным британским рок-музыкантом Родом Стюартом. Это был не просто концерт, это было настоящее шоу, организатором которого выступил канал MTV. На пляже построили гигантскую сцену с огромными экранами, а световое и звуковое оборудование создавало невероятную атмосферу. Зрители приехали со всех уголков мира, и данный концерт стал примером того, как музыка объединяет людей и создает незабываемые моменты. На этом у меня все. С вами была Татьяна Савицкая. Всем пока.
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Всем привет! В студии Николай Толпаев. Как считаете, может ли хромой стать чемпионом мира по футболу? Еще как! Встречайте! Мануэл Франсиско дус Сантус, он же Гаринча, он же кривоногий ангел. Он родился с деформацией позвоночника, смещением костей таза, а левая нога была короче правой на 6 сантиметров. Но с детства Гаринча пропадал на поле и обыгрывал всех подряд, будь то назло судьбе. Итог. 11 лет в сборной Бразилии. Всего одно поражение и два титула чемпиона мира. Хромой? Да. Чемпион? Еще какой. С вами был Николай Толпаев. Оставайтесь на Радио СОК.
0: Радио СОК. I'm a need

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Салют, это Радио Сок. На связи Александр Нокс. На повестке дня фреш-новости. Слушай и запоминай. 1 апреля РИА Новости сообщают. Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России, которые могут быть объектами преследования американских властей, избегать поездок в государства, связанные с США, двусторонними и другими договорами о выдаче. Астраханского браконьера осудили за вылов более сотни осетров. По данным пресс-службы регионального следкома, осужденный вступил в преступный сговор с неизвестными лицами. На маломерном судне в Приволжском районе он незаконно добыл 101 особь этих рыб, занесенных в Красную книгу России. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. В селе Началово построят поликлинику с современным оборудованием. Возведение медучреждения начнется в середине апреля по поручению губернатора Игоря Бабушкина. Как сообщает «Приволжская газета», подрядчик уже определен. Проектно-сметная документация готова. Завершение строительства запланировано на 2028 год. Это были фреш-новости. Коротко и по делу, само собой. Александр Нокс был с тобой.
0: Радио «Сок».

полети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет, на СОКе. Я Ольга Ившина. В этой части России никогда не водились львы, но жители города уверяют, что здесь можно увидеть настоящих египетских львов. Итак, сегодня про Пермь. Два чугунных льва охраняют покой Александровской больницы Перми уже более 200 лет. Пермики верят, будто египетские львы родом из самого Египта. Скульптуры действительно очень похожи, но являются лишь копиями, которые однажды князь Голицын заказал в свое имение. Из 18 чугунных львов одну пару он подарил Перми. И именно пермские львы оказались секретом. Это не просто скульптуры, а гигантские копилки с отверстием в голове. Они установлены на возвышениях из кирпичей, куда и падают деньги. В 19 веке деньги доставали и использовали на нужды больницы. А сейчас эта опция, к сожалению, не используется. Гоу-все в Пермь любоваться на знаменитых львов. На этом все. На СОКе была Ольга Ившина. Пока-пока.
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Всем привет! В эфире Ольга Литовченко. Кому из актеров Санта-Барбары удалось построить карьеру в большом кино? На самом деле, немногим. А вот Робин Райт смогла. В этом году ей исполнилось 60. В сериал ее пригласили в 18 на роль Келли Кэппелл. Но настоящая популярность пришла в 94-м с Форестом Гампом. А спустя 30 лет они с Томом Хэнксом снова снялись вместе в картине «Тогда, сейчас, потом». Мировую славу принесла роль Клэр Андервуд в «Карточном домике», а еще «Принцесса-невеста» и «Чудо-женщина». В прошлом году Робин не только сыграла в сериале «Девушка моего сына», но и срежиссировала половину серий. Так Робин Райт вышла за рамки мыльной оперы и стала звездой мирового кино. С вами была Ольга Литовченко. Услышимся на Сочном.
0: Радио «СОК».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Фреш. Радио СОК.
1: Приветствую всех на Радио СОК. За последний год интерес к неофолку и этническим мотивам в России вырос на 40%. То, что раньше считалось нишевым жанром для фестиваля в лесу, сегодня штурмует чарты больших городов. Музыкальные критики называют это поиском корней. Слушателю надоела стерильная западная электроника. Он хочет слышать родные инструменты от гусли до курая. Современные обработки, такие как звента с финтана или электронные сеты с фольклорными напевами, теперь хедлайнеры не только этнических, но и модных клубных площадок. Интересный сдвиг произошел и в логистике. Пока столицы пресыщены событиями, концертные агентства фиксируют аномальный спрос на стадионные шоу в городах-миллионниках Урала и Сибири. Региональный рынок перестал быть дополнением к туру, превратившись в самостоятельный финансовый центр. Артисты теперь все чаще начинают туры именно с востока страны, обкатывая программу на самой преданной аудитории. С вами был Максим Смирнов. Слушайте свое, слушайте настоящее на Радио СОК.
0: Радио СОК.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Каркер.
1: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
2: Привет, вы на Радио Сок, с вами Татьяна Савицкая. Сегодня расскажу, как можно снять культовое кино почти без денег. Речь пойдет о легендарном фильме «Брат» Алексея Балабанова, который в кризисные 90-е был снят с очень скромным бюджетом – менее 100 тысяч долларов. На чем же удалось сэкономить? Съемки велись в квартирах членов съемочной группы, реквизит приносили из дому, а одежду покупали в секонд-хенде. Сцену с бездомными снимали с реальными людьми без определенного места жительства. Даже легендарный саундтрек достался режиссеру абсолютно бесплатно. За это Вячеслав Бутусов попросил Балабанова лишь снять клип на их новую песню. А сцена на концерте группы «Наутилус Помпилиус» снималась на реальном концерте с реальными зрителями, правда, другой группы, «Чижикомпания». Как видим, отсутствие средств не может стать помехой, если фильму суждено стать народным. А я желаю нам побольше интересного, яркого и глубокого кино. На этом у меня все. Пока-пока.
1: Радио «Сок».

кофе. Теплая кружка, согретые руки. Включи плейлист, спасайся от скуки. Любимая песня о вечной разлуке. Медленно встанет, медленно начнет танцевать. Это ее танец. В каждом

детка, танцуй, малая, танцуй сердцем, танцуй у края, танцуй с ветром, танцуй, играя, танцуй, детка, танцуй, малая, танцуй, детка, танцуй, малая, танцуй сердцем.

0: Ты самый большой в его истории.
1: Давай посидим вечерком вдвоем на лавочке, малов на лавочке. Да,
0: ты такая.

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Салют, товарищи! Это Радио СОК и у руля Венцеслав Кожинский. Герой сегодняшней рубрики пришел к мировой музыкальной славе через танцы. При этом, насколько нам известно, не имел ни музыкального, ни хореографического образования. Это Кит Флинн, персона, без которой практически невозможно представить группу The Prodigy, которая, по сути, появилась с его подачи. Изначально в коллективе Кит был танцором. Впервые проявил себя как вокалист в треке Firestarter. В клипе на эту композицию появился и фирменный образ фронтмена, ставший визитной карточкой группы и сделавший его еще более узнаваемым. Несмотря на головокружительный успех The Prodigy, в жизни Флинта нашлось место и другим вещам. Он создал свою мотоциклетную команду, увлекался верховой ездой, а также имел паб, в котором иногда собственноручно разжигал камин. Воистину, несущий огонь распространяет его везде. С вами был Венцеслав Кожинский. Чао!
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Фреш. Радио Сок.
1: Всем привет! С вами Анна Пикалова, Радио Сок и свежевыжатые фреш-новости. Первая и, пожалуй, главная новость для поклонников сериалов – вышел долгожданный третий сезон «Эйфории». После четырехлетнего перерыва зрители увидят уже не всех знакомых персонажей. Новый сезон вызвал настоящий бум обсуждений в соцсетях. Создатели обещают более взрослый сюжет, временной скачок и еще больше эмоционального напряжения. Следом музыкальная сенсация. Канье Уэст снова в центре внимания после новостей о работе над новым альбомом. По данным инсайдеров, релиз может стать самым личным за последние годы и включать неожиданные коллаборации с артистами новой волны. Фанаты уже гадают, вернется ли Ye к звучанию своих классических пластинок. Настоящий фурор на Коачелла произвело возвращение Джастина Бибера. Его выступление стало одним из самых обсуждаемых моментов уикенда. Тысячи зрителей, полный аншлаг и громкое возвращение на большую сцену после паузы в карьере. Некоторые уже назвали это выступление терапией на сцене. В Москве собираются провести мастер-класс по тектонику. Бренд одежды Desmond решил не шутить про 2007, а действительно вернуть его. Миллениалы уже разминают руки и вытаскивают клетчатые шарфы с антресолей. И напоследок новость из мира науки и технологий. Ученые представили аккумулятор нового поколения, который способен заряжать смартфон почти до 100% всего за 5 минут. Эксперты уверены, это может стать настоящей революцией для всей индустрии гаджетов. Это были фреш-новости, самое свежее на Радио Сок, только для вас.
0: Радио Сок.

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! С этой минуты в студии Анна Гуд. Дубай уже не тот. Прежде манящий мегаполис теперь пустеет. Отток туристов, закрытые пляжи и рестораны. Но главная беда – тысячи брошенных домашних животных. Их выкидывали из машин на таможне, оставляли в квартирах, приносили на усыпление. Причина? На рейсах арабских авиалиний животных провозить запрещено. Неравнодушные горожане устроили публичный показ питомцев из приютов. С ними вышли на подиум ради шанса найти новый дом. Погулять, познакомиться и бесплатно забрать. А власти говорят, по чипам вычислят бывших хозяев. Штраф, лишение резидентства, запрет на въезд. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. С вами была Анна Гуд. Оставайтесь на Сочном.
0: Радио СОК.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Всем здравствуйте, с вами Виталита Лубенцова, за окном уже наступила весна, и сегодня в такую прекрасную погоду мы узнаем горячие киноновости. На этой неделе в кино выходит фильм «Твое сердце разбито». История о первой любви, школьном буллинге и хрупких отношениях между одинокими подростками. История повествует о старшекласснице Полине, заключившей сделку с главным хулиганом Барсом для защиты, что перерастает в искренние чувства, несмотря на препятствия. Премьера фильма в России назначена на 26 марта. Он снят по первой экранизации книги Анны Джей, российской писательницы, известной по многочисленным любовным молодежным романам. Она является культовым российским автором, работающим в жанрах любовных романов. А с вами была я, Виталита Лубенцова. Всем хорошего настроения и до скорых новых киновстреч.
0: Радио Сок.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Всем привет! Вы на сочных волнах, и у микрофона Трапезникова Саша. А вы знали, что Москва готовится не к весне, а к заплыву? Синоптики пугают нашу столицу мощным половодьем. После рекордных снегов в центральный регион придут миллионы кубов талой воды. Это как 700 футбольных полей по колено в воде или пару тысяч олимпийских бассейнов. Снежный сезон закрыли, открываем водный. Хогвартс-экспресс могут закрыть навсегда. От владельцев поезда требуют срочно модернизировать вагоны и установить современные системы блокировки дверей. Такое обновление обойдется примерно в 7 миллионов фунтов, а это в 7 раз больше годовой прибыли маршрута. Расходы фактически обнулят доход на годы вперед, поэтому бизнес может просто не выдержать. И, к сожалению, волшебный поезд рискует исчезнуть с маршрутов. «Мамина помада», «Сапоги старшей сестры» – знакомые нам строчки из песни «Восьмиклассница» группы «Кино». В 1982 году этот хит покорил слушателей, а позже попал в список 100 лучших песен русского рока в 20 веке. А та самая «Восьмиклассница», которой тогда было 15 лет, в этом году уже выходит на пенсию. Вот как быстро пролетает время, друзья. На этом все. С вами была Трапезникова Саша. До встречи на сочных волнах.
0: Радио «Сок».

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, с вами Анастасия Шмелева. Даже те, кто знает каждый уголок Калининградской области, иногда открывают для себя места, от которых захватывает дух. Одно из них прямо сейчас. Закройте глаза, представьте. Деревянная лестница, ветер, сосны. И вдруг Филинская бухта. Это дикий пляж, где Балтика показывает характер. Гигантские валы песка и вода изумрудного оттенка. Такой больше нет нигде. Легенда гласит, тут жил старый Филин и прятал янтарь. Так что смотрите внимательнее по дороге. Что делать? Слушать тишину, ловить волны лицом и встречать закат. Небо, как апельсиновый фреш, а море, как черный кофе. Если будете в Калининградской области проездом, загляните рано утром или на закате. Усталость снимет как рукой. С вами была Анастасия Шмелева. Отдыхайте на природе почаще и оставайтесь на сочном.
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: На волне Радио СОК Елена Счастлива, и это рубрика «Сочная персона». Сегодня говорим о человеке, который давно стал больше, чем просто артист, о Диме Билане. Он ворвался в музыку как романтик, сильным голосом, а стал артистом, который умеет постоянно меняться и при этом оставаться собой. Победитель Евровидения, обладатель множества премий, человек сцены, который работает на пределе и эмоционально, и физически. Его концерты – это всегда не просто песни, а настоящая история про жизнь вместе со зрителем. Билан умеет главное – чувствовать время. Он экспериментирует со звуком, стилем, образами, но в центре всегда остается искренность, за которую его любят. Сочная персона – это когда талант соединяется с трудолюбием, а популярность не отменяет постоянного движения вперед. И Дима Билан – как раз тот случай. Добавляйте в жизнь хорошую музыку, и пусть день звучит ярче.
0: Радио «СОК».

Назначайте свидание под Радио Сок. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио Сок. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет, это Фреш Новости, с вами Александр Васильев. В этом выпуске ты узнаешь, чем еще стал знаменит Гибралтарский пролив, а в Астрахань вернулись лебеди. Залив, расположенный в северной части Гибралтарского пролива, всегда был водным перекрестком, через который проходили торговые и военные суда, корабли колонизаторов и исследователей. На дне залива сохранились обломки кораблей, относящиеся к разным векам и культурам. Археологи обнаружили суда практически всех стран. Самая древняя находка – корабль пунической эпохи, который относится к 5 веку до нашей эры. Некоторые находки помогают лучше понять историю мореплавания. Исследователи создают виртуальные модели, чтобы люди могли ощутить себя дайверами, осмотреть затонувшие корабли и понять, насколько важна территория залива, которая помогает проследить эволюцию морской истории. 8 лебедей вернулись на Лебединое озеро, чтобы радовать своим присутствием жителей и гостей Астрахани. Холодное время года провели они в питомнике. С пернатыми все хорошо. Они прекрасно себя чувствуют, не болеют и готовы провести с нами весну и лето. Чтобы птицам было комфортно, администрация Астрахани несколько дней готовила для них все условия на озере. Для этого там понизили уровень воды и собрали со дна более 10 кубометров мелкого мусора. После зачистки была запущена насосная станция, и уровень воды в озере вернулся к необходимым параметрам. Вода таким образом теперь свежая, а домик лебедей уже установлен на озере и полностью готов к их приему. А с вами был Александр Васильев. Оставайся на Радио Сок.
0: Радио Сок.

0: нас.
1: Все, все!
0: Никто, кроме нас, никто, кроме нас, никто, кроме нас, никто, кроме нас,
1: вы!
0: Никто, кроме

0: мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Всем привет! С вами Эльвира Афанасьева на Сочном радио. Движение – жизнь. А движение в кадре – это уже кинематограф. А знаете ли, с чего началось кино? С лошади. В 1870-х фотографа Эдварда Мейбриджа наняли выяснить, отрывает ли лошадь во время бега все четыре ноги от земли. Он расставил вдоль дорожки 12 камер, соединил их с нитями. Лошадь бежала, задевала нити, камеры щелкали одна за другой. Получилась серия снимков. И вот доказательство. Да, отрывает! Но главное, это был первый в мире хронофотографический снимок. Вот такой он мостик. От фотографии – кино. На этом у меня все. С вами была Эльвира Афанасьева. Двигайтесь в ритме сока.
0: Радио «Сок».

0: Больше света, больше весны, больше сока.
1: Окей,

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио Сок. Сочная персона.
1: Привет! В эфире Радио Сок, с вами Дарья Шабанова и рубрика «Сочная персона». Сегодня я расскажу об одном из фронтменов популярной российской панк-рок-группы. Он родился в семье майора погранвойск и мечтал о поступлении в военное училище. В школьные годы увлекался рисованием и был молчалив. Сверстники дали ему прозвище «Гаврила». В детстве, пытаясь удержаться на турнике, потерял передние зубы. После 8 класса поступил в реставрационное училище, но так как музыкой он занимался больше, чем учебой, был отчислен. Там же он подружился со вторым вокалистом и автором текстов будущей рок-группы. Вел образ жизни панка, пережил 8 клинических смертей и придерживался философии «Живи быстро, умри молодым». Конечно, вы уже догадались, что речь идет о Михаиле Горшеневе, лучшем солисте чартовой дюжины 2013 года. С группой «Король и Шут» Горшок принял участие в разных музыкальных проектах и объездил с гастролями многие города. В памяти фанатов он остался человеком, который знал, что никогда не состарится. На этом все. Пока-пока.
0: Радио «Сок».

0: Можно со льдом. Радиосок.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Приветствую всех, в эфире Радио СОК. С вами Максим Смирнов. Начнем с главной тенденции года – масштабной трансформации фестивального рынка. Российский рок окончательно взял на себя роль основного хедлайнера больших площадок. Эксперты отмечают, что отсутствие западных гастролеров дало мощный импульс локальным командам. Билеты на крупнейшие летние опен-эйры страны, такие как «Нашествие» и профильные рок-фесты, раскупятся за полгода до старта. Спрос на живой честный звук в регионах вырос на четверть, что подтверждает статус рока как ведущего жанра в стране. Статистики. По данным крупнейших российских стриминговых сервисов, рок-музыка в России переживает вторую молодость. Впервые за долгое время гитарные коллективы начали теснить поп-артистов в топ-чартах. Интересно, что аудитория молодеет. Классические хиты кино, «Короля и Шута» и ДДТ находят отклик у поколения зумеров. Это формирует уникальную рыночную ситуацию, когда старая школа и новая волна инди-рока делят одну сцену и одну аудиторию. Нельзя игнорировать и производственный сектор. Российские заводы по производству винила сообщают о 100% загрузке мощности заказами именно от отечественных рок-групп. Культура коллекционирования пластинок стала неотъемлемой частью имиджа современного артиста. Качество записи и физическое воплощение альбома теперь ценится выше, чем мимолетный успех в соцсетях. Это были ключевые новости российской рок-сцены по версии ведущих музыкальных агентств. С вами был Максим Смирнов. Слушайте свое, слушайте настоящее на Радио СОК.
0: Радио СОК.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Всем привет! Радио Сок. С вами Ксения Оськина. Ровно за минуту история, от которой мурашки по коже. В культовом гангстерском фильме использовали настоящую голову лошади. Не реквизит. «Крестный отец». Сцена, где продюсер находит в постели отрубленную голову любимой лошади. Коппола хотел реализма. Голову купили на скотобойне и привезли на площадку. Актер, спавший в кровати, ничего не знал. Его ужас в кадре настоящий. Сцена стала легендой. Теперь этот фильм прежним взглядом не посмотришь. С вами была Ксения Оськина. Оставайтесь на Сочном.
0: Радио «Сок».

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка. Музыка.
1: Всем привет! В эфире Радио Сок. С вами Дарья Шабанова и рубрика «Сочная музыка». Сегодня я расскажу о солисте популярной группы, который родился в семье парсов-индийцев в Занзибаре. Фаррух Булсара с псевдонимом Ларри Люрекс стал известен миру под именем Фредди Меркьюри. Позже он переехал в Великобританию, получил гражданство и успешно окончил художественный колледж Иллинг Лондона. Его голос обладал редкими характеристиками, такими как высокочастотная вибрато и обертоны. Певческий диапазон составлял более 3 октав. Фронтмен группы Queen сделал 4 демозаписи с Майклом Джексоном, а также записал совместный альбом с Монсеррат Кабалье. Певец очень любил кошек. В его особняке обитало несколько пушистых красавиц, но лишь одной из них по имени Делайла он посвятил песню. Меркьюри прожил яркую жизнь и пожелал, чтобы место упокоения его праха знали только самые близкие люди. Всему миру он оставил свой потрясающий вокал, наследие, которое проникает в душу каждого, кто его слышит. На этом все. Пока.
0: Радио «Сок».

0: Впереди лето.
1: Лето.
0: Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкально-информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем пламенный привет! Это я, Венцеслав. И сейчас вы узнаете о парочке крутых законов разных стран. И первым пунктом в списке идет закон суровой Норвегии, гласящий, что нельзя отказаться от драки, если вас официально вызвали на кулачный бой. Ежели вы или оппонент все же струсили, то придется выплатить штраф в размере 4 оленей. Что ж, способ стать оленеводом без регистрации и СМС разблокирован. Ушибы в подарок. Как мы видим, лазейку в законе практичные норвежцы все-таки оставили, в отличие от гораздо более категоричных и консервативных англичан, которым совершенно однозначно и ни при каких условиях нельзя вызывать такси, если они болеют чумой. Как в таком случае съездить к другу в другой конец города и выпить чашечку, так сказать, 10 o'clock tea, не уточняется. Предполагаю, что на общественном транспорте. А вот в штате Индиана, что в США, поездку на общественном транспорте нужно четко планировать, так как если был съеден чеснок и с этого момента не прошло 4 часов, доступ в автобус сладкоежки строго запрещен. Ну просто рай для вампиров с проездным. И какая свобода действий. Можешь хоть чумой болеть, лишь бы чесноком не пах. Объединить бы последние два закона, чумные и чесночные, и все в общественном транспорте. Эх, может и ковида бы не было. На этом у меня на сегодня все. Вернусь позже с новой пачкой максимально топовых законов.
2: Радио «Сок».

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет, сочные меломаны, с вами Ольга Ившина, и сегодня пройдемся по классике. Среди множества сочинений у этого композитора есть то, которое он не очень любил, называя «непокорным и шумливым дитем». Однако именно оно приобрело такую известность, что стало визитной карточкой композитора. Итак, Пермь, 1941 год, знаменитый Арам Хачатурян пишет партитуру балета «Гайне». Директор театра требует добавить в последнем акте танец. Композитор наотрез отказывается, но в итоге садится за рояль и за одну ночь создает шедевр. За несколько месяцев эта музыка стала мировым хитом и звучала даже из музыкальных автоматов США. Тогда Хачатурян назвал его «танец курдов», а сейчас весь мир знает его как «танец с саблями». Вывод. Не отказывайтесь сразу от идей, которые вам не нравятся. Возможно, именно с ними вы прославитесь на весь мир. На этом все. С вами была Ольга Ившина на Радио СОК.
0: Радио СОК.
2: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! С вами Светлана Иванова. Сегодня отправляемся на Балтийское побережье за легендой о солнечном камне. Старинная легенда гласит, когда-то на небе сияли два солнца. Но однажды небо не удержало одно из светил, упало солнышко на морское дно и рассыпалось на миллионы кусочков. С тех пор волны выбрасывают на берег солнечный камень. Люди называют его янтарь. С древности пытались разгадать его природу. Говорили, затвердевшая нефть, окаменевший мед, застывшая пена. Но ученые доказали, это смола хвойных деревьев, застывшая миллионы лет назад. А легенда живет. И каждый, кто держит в руках теплый кусочек янтаря, нет-нет, да вспомнит про два солнца на небе. С вами была Светлана Иванова. Оставайтесь на сочном.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Сочного настроения, друзья, с вами Екатерина Смирнова. Мне интересно, знаете ли вы историю кота Ларри? Это беспородный бродяга из приюта Баттерси, Великобритании. В 2011 году котика взяли на Даунинг-стрит 10 в резиденцию премьер-министра. Вот это карьерная лестница, скажете вы? А я отвечу, мыши в старом здании – это настоящая эпидемия. Так бывший уличный ловец получил титул главного мышелова правительства. Ларри сохранил свое рабочее место, хотя первую мышку он смог поймать только спустя 2 месяца работы. Он добросовестно вел службу и застал смену целых 5 разных глав правительства. А в этом году Ларри праздновал свой 15-й год на службе. Вывод прост. Даже если ваша деятельность или работа кажется вам из ряда вон выходящей, у вас обязательно есть место, которое вы найдете, или оно найдет вас, как это вышло с Ларри. Если котика взяли в кабинет премьер-министра, то ваш офис точно вас дождется. Главное, не сдавайтесь. С вами была Екатерина Смирнова.
0: Радио «Сок».

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Привет, ты на Сочном радио. Я Любовь Полуэктова с авторской рубрикой «Сочное кино». Иногда старые литературные истории получают совершенно новую жизнь на большом экране. Так произошло с фильмом «Левша», который был создан по мотивам знаменитой повести русского писателя Николая Лескова. Эта история знакома многим еще со школьных лет. Она рассказывает о талантливом русском мастере, который способен создавать удивительные механизмы. Новая экранизация вышла в прокат в январе 26 года и представляет собой современную интерпретацию классического сюжета. Создатели фильма объединили элементы приключенческого кино, исторической драмы и фантастики, добавив зрелищные визуальные эффекты. Главные роли исполнили известные российские актеры, а сама история вновь поднимает тему таланта, мастерства и силы человеческого характера. Так что старая литературная классика продолжает вдохновлять режиссеров и находить своего зрителя. На этом у меня все. С вами была Любовь Полуэктова.
0: Радио «Сок».

несу тебе в уши, я несу тебе суши. В этом городе все же бывает жутко и скучно. Среди фильтров фотошопа и гламурника чушь, и будь само собой. Без пудры и туши, мой бог, только посмотри на себя. Где мои очки, тебе нельзя так сильно сиять. И я вижу по глазам, вряд ли ты влюблена, и может я не тот,

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет всем, с вами Леся Задорожная. Знаете, кто придумал смайлик? Сейчас расскажу. В 1963 году американская страховая компания попросила художника Харви Болла нарисовать значок для поднятия боевого духа сотрудников. Он недолго думал и выдал желтую улыбающуюся рожицу. За работу заплатили всего $45. А сколько в итоге радости! Бейджики с логотипом раздали сотрудникам. И началось. Через пару месяцев смайлик был везде. На спичках, конвертах и майках. Правильно Харви Болл говорил. Никогда еще такая простая вещь не приносила миру столько счастья. А еще он придумал Всемирный день улыбки. Но это уже совсем другая история. Всю эту минуту для вас улыбалась Леся Задорожная. Надеюсь, это было слышно. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Фреш. Радиосок.
1: Привет, мои дорогие, вы на сочных волнах. С вами Роман Пелевин, в эфире Фреш Новости. Переодетый уткой мужчина устроил хаос в вагоне метро. Голодный южнокорейский студент снял со стены банан из арт-инсталляции и съел его. Почему казуара считают самой опасной птицей в мире? В Великобритании переодетый мужчина в виде утки облился молоком с хлопьями. Инцидент произошел в вагоне метро в Глазго, Шотландия. Мужчина голый по пояс, с выкрашенным в цвет торсом и клювом на резинке, встал в проходе поезда, закричал и вылил на себя емкость с молоком и кукурузными хлопьями. Сопровождающий его приятель снимал происходящее на видео. Как выяснилось, мужчина снимал ролик для TikTok. Итальянский художник Маурицио Каталан стал жертвой собственного художественного величия после того, как голодный южнокорейский студент съел банан, который был частью одной из его художественных инсталляций. Художественное произведение под названием «Комедиант» было частью выставки Кателана в Сеульском художественном музее «Лиум» и представляло собой спелый банан, приклеенный скотчем к стене. Казуар выглядит непривычно и даже пугающе. У него массивное тело, яркая синяя голова без перьев, похожий на иракест на рост и мощные ноги с длинными когтями. Эту птицу называют самой опасной в мире. Они обитают в Австралии и на Новой Гвинее. Взрослые особи вырастают до 1,5 метра, весят около 80 килограмм, разгоняются до 50 километров в час и способны подпрыгивать почти на 2 метра в высоту. На внутреннем пальце лапы у этих птиц расположен кинжалообразный коготь длиной до 10 сантиметров, и именно он делает удар настолько опасным. На этом все. Слушайте меня и радио.
0: Радио «Сок».

моя однушка помнит твой запах. О, я готов тебя оставить, но до завтра. Давай нас не собьют ни на каких этапах. Протянем вечность, дальше будет все понятно. Дай.

0: отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Приветствую всех! На СОКе я, Валентина Зинковская. И сейчас вы узнаете о месте силы на территории Пермского края. Оно расположено в северной части Урала, в труднопроходимых местах, где тайга встречается с тундрой. Бескрайние плато Кваркуш и лесные водопады Жигалана подойдут для отдыха не каждому. Дорогу одолеет не всякий внедорожник. Некоторые водители даже оставались без колес. Поэтому выбирать этот маршрут нужно осознанно. Лучше всего отправляться туда в конце августа. Меньше гнуса, таежных комаров. И большую часть дороги придется идти пешком. Тех, кто решил покорить эту тропу необдуманно и с наскока или в резиновых сапогах, природа накажет. Но благодарных туристов, идущих с желанием и читающих природу, вознаградит красивейшими видами, особым звучанием, завораживающим простором и незабываемыми впечатлениями от истинной чистоты. С вами была я, Валентина Зинковская, на Радио СОК. До новых встреч!
0: Радио СОК.
2: Baby.

for the safety.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Привет всем! С вами Леся Задорожная. И сейчас речь пойдет о легендарном Дэвиде Боуи. Откуда у него этот потусторонний взгляд? Неразделенная любовь или случайный драк? Все просто. В 15 лет он подрался с парнем из-за девушки и получил травму глаза. С тех пор один зрачок у него всегда оставался расширенным. Так родился тот самый загадочный образ. Боуи называли хамелеоном рок-музыки. Он постоянно менял имидж. От рыжеволосого пришельца Зигги Старса до элегантного аристократа. Пел с Квин, писал с Ленноном, дружил с Игги Попом. А в 2018 году его песня «Space Oddity» стала первым треком, прозвучавшим в открытом космосе в машине самого Илона Маска, где-то между звезд. Где бы он ни был, его музыка всегда звучала вне времени. Включайте Боуи и убедитесь сами. С вами была Леся Задорожная. Оставайтесь на сочном.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио СОК.
1: Вы на сочном, а с вами Дамир Сайранов. Это Fresh новости. Названа неожиданная польза зеленых бананов. У школьников появился новый предмет. Любимая обувь 30-летних вернулась в моду. А теперь обо всем по порядку. Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников объявил, какими свойствами обладают зеленые бананы. Тяжельников рассказал, что зеленые бананы содержат меньше сахара, чем желтые. Кроме того, в недозрелых бананах много резистентного крахмала, полезного для микробиома и пищеварения, а также витамина С. Депутат Госдумы Мария Ким считает необходимым вернуть в школьный курс астрономию в виде отдельного предмета. Это поможет разжечь страсть школьников к космосу, считает она. Ким напомнила, что в Советском Союзе школьники изучали астрономию отдельным курсом и знакомились с космосом детально. Зачем убрали этот курс, не очень понятно, указала она. Более того, по словам депутата, начинать изучение космоса можно уже в детском саду, затем продолжать на уроках естествознания в начальной школе, а в старших классах погружаться в это более детально. Любимая обувь 30-летних вернулась в моду весной 2026 года. Об этом сообщает журнал InStyle. Речь идет об эспадрильях, которые носили миллениалы в 2010-х годах. Они представляют собой легкие туфли на джутовой подошве с верхом из натуральных материалов. Отмечается, что данные предметы гардероба вновь стали трендом, благодаря возродившемуся интересу к образам в стиле «европейское лето». При этом журналисты посоветовали сочетать указанную обувь с юбками и платьями из струящейся ткани, брючными костюмами, шортами и джинсами прямого кроя. Всем хорошего! Вы на СОКе, не переключайтесь!
0: Радио СОК.

0: неотъемлемый компонент успеха. 60 секунд о рекордах и тех, кто их совершает. На Радио СОК. Сочный спорт.
1: Привет! Вы на Сочном. Я Даша Федонова. Выступление американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде 2026 произвело фурор. Одним движением он вписал свое имя в историю спорта, ведь он исполнил элемент, который из-за риска травм был под запретом почти 50 лет – сальто назад с приземлением на одну ногу. Первым его исполнил в 1976 году американец Терри Кубичко, после чего сальто запретили. В 1998 году француженка Сурия Бонали повторила запрещенный прием на Олимпиаде в Нагано, за что была лишена нескольких очков. Спустя десятилетия споров в 2024 году запрет был снят, и Малинин стал третьим фигуристом, исполнившим сальто на Олимпиаде, и первым, кто сделал это легально. Друзья, не забывайте заниматься спортом и слушать классную музыку на Сочном. Пока!
0: Радио СОК.

0: Без них в мире было бы слишком скучно. 60 секунд о легендарных личностях на Радио СОК. Сочная персона.
1: Всем привет! Радио СОК. С вами Ксения Оськина. Как один харизматичный итальянец обманул весь мир, сочинив песню на выдуманном английском? Полная тарабарщина «Prison Calle Sensinai Chuzol» впервые прозвучала в 70-х. Автор Адриано Челентано. Слова звучат как настоящий рок-н-ролл, но это выдумка от первого до последнего звука. Челентано хотел показать, как иностранцы слышат английский. Быстро, модно и совершенно непонятно. Продюсеры не восприняли песню всерьез, а она выстрелила, попала в европейские и американские чарты. Люди по всему миру подпевали, не понимая ни слова. Вот так шутка превратилась в международный манифест. Иногда музыка важнее слов. С вами была Ксения Оськина. Оставайтесь на Сочном.
0: Радио СОК.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио Сок.
1: Всем привет! Меня зовут Егор Ермолаев, и сегодня расскажем о потерянном доме Шекспира, как могут исчезнуть миди и как кролик попал в книгу рекордов Гиннесса. Британского львиноголового кролика Херби признали самым старым кроликом в мире. Его возраст 15 лет и 82 дня. Это в два раза дольше средней жизни домашних кроликов. Взрослея, он сменил активные игры с хозяевами на спокойный отдых на диване и в саду. Продолжительность жизни зависит от породы, питания, ухода и стерилизации. Мелкие породы живут дольше, крупные меньше. Миди из Средиземного моря могут исчезнуть к 2050 году из-за потепления и закисления воды. Эксперимент во Франции показал, смертность миди в условиях 2050 года близка к 100%. Устриц тоже ждет спад урожайности. Ученые предлагают адаптацию фермерства, перенос в более прохладные воды и совместное выращивание с водорослями, чтобы защитить промысел и доходы прибрежных жителей. В Лондоне нашли потерянный дом Шекспира, где он жил последние годы жизни. Профессор Люси Монро обнаружила архивные документы с точными координатами дома, купленного драматургом. В 1613 году в районе Блэкфриарс ранее считалось, что Шекспир уехал в Стратфорд. Но новые данные показывают, что он останавливался в собственных апартаментах рядом с театром. Дом сгорел в Великом пожаре 1666 года. На его месте теперь современные здания, а мемориальная табличка обновлена. На этом у меня все. Пусть новости будут только хорошими.
0: Радио Сок.

откладываем лишнее. Радио СОК.

возможно. Знай себя, влюбиться так неосторожно. Найти тебя, не отпускать ни днем, ни ночью.

0: Так что давай, йо, так что понесло.
1: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
2: Всем привет! С вами, как всегда, Арина и рубрика «Сочное место». Рассказываем об интересных местах Самары. Рок-концерт? Музей? А может, лучше рок-музей? House of Rock — это не просто выставка, не просто экскурсия с занятным антуражем. Это гигантская площадка с интерактивом. Хотите нарядиться, как Фредди Меркьюри? Вот гримерка. А как насчет создать собственный микс в студии звукозаписи? Или, может, соберем собственную рок-группу? Так выбирайте инструмент. И уж точно каждый сможет ощутить на себе энергетику настоящего рок-концерта. По глазам вижу, заинтересовались. Сюда стоит прийти хотя бы ради того, чтобы послушать хорошую музыку, задающую ритм вашему сердцу. Приходите на экскурсию в Дом Рока рядом с КРЦ «Звезда». На этом у меня все. С вами была Арина.
1: Радио СОК.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Всем привет, вы на Соке, это рубрика Fresh, и я Глеб Болотников. Сегодня расскажу о главном камбэке этой осени. Легендарные Daft Punk возвращаются на сцену с грандиозным VR-туром, который перевернет ваше представление о живых выступлениях. Пока мы настраиваемся на нужную волну, индустрия шоу-бизнеса готовит настоящую бомбу на октябрь 26 года. После 5 лет полного молчания французский дуэт роботов официально подтвердил серию иммерсивных шоу под названием Neon Memories. Но не спешите бронировать билеты в Париж или Нью-Йорк. Daft Punk решили, что классические стадионы – это прошлый век. Главной площадкой станет метавселенная, интегрированная с крупнейшими аренами мира. Это значит, что зрители в специальных очках смогут находиться буквально внутри диджейской рубки. А спецэффекты будут просчитываться нейросетями в реальном времени под каждый бит. Кстати, о нем. Вместе с анонсом тура инсайдеры слили информацию о новом альбоме. Говорят, там будет фит с Weeknd. И, внимание, оцифрованным голосом Фредди Меркьюри. Технологии 26-го года позволяют и не такое. Продажи билетов стартуют уже в конце сентября, и эксперты предрекают, что их раскупят быстрее, чем вы успеете сказать «one more time». Так что обновляйте свои криптокошельки и готовьтесь к самому громкому звуку этой осени. У меня на этом все. С вами был Глеб Болотников. Оставайтесь на яркой стороне. Всем пока.
0: Радио Сок.

0: Мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Здравствуйте, вы на Радио Сок. В эфире рубрика «Сочное кино». И с вами Юрий Ташлык. Сегодня наш гость почти без слов, но с огромной харизмой. Мистер Бин. Этот нелепый и обаятельный персонаж в твитовом пиджаке ворвался на экраны в 1990 году. Его создал британский актер Роан Эткинсон, человек с IQ 178 и магистерской степенью по электротехнике из Оксфорда. Мистер Бин, его юмор строится на мимике, жестах и цепочке абсурдных ситуаций. Покрасить комнату, сходить в музей или просто поесть мороженого – любое обыденное дело превращалось в мини-приключение. От этого зрители хохочут до слез. За 6 лет оригинального сериала вышло всего 14 эпизодов, но этого хватило, чтобы Бин стал всемирной звездой. И это была рубрика «Сочное кино», и я, Юрий Ташлык.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет! На СОКе Артур Князев. Сегодня узнаем, как обычные антенны взломать искусственный интеллект, делать батарейки из семечек и что у шимпанзе есть чувство ритма. Группа международных исследователей нашла лазейку, способную преодолевать самые изощренные системы безопасности. С помощью одной небольшой антенны можно создать систему атак, которая будет перехватывать структуры искусственного интеллекта. Когда нейросеть выполняет сложные вычисления, ее процессор излучает едва заметные электромагнитные сигналы. Уловить их можно на расстоянии до 6 метров. Конечно, исследователи предложили и комплекс мер по защите. Семечки можно не только лузгать, но и заряжать с их помощью телефон. Университет страны Басков в Испании провел исследование и протестировал различные виды биомассы для создания батарей. Лучшие результаты показали углеродные материалы, которые были получены из скорлупы семян подсолнечника. Ученые признают, что на данный момент такие батареи не конкурентоспособны с литий-ионными, но все может измениться в будущем. Если вдруг понадобится собрать музыкальную группу из разных зверей, то на роль ударника можно попробовать шимпанзе. Во всяком случае, одного потенциального барабанщика примата обнаружили в Японии. Взяв лапы деревянные доски, шимпанзе регулярно барабанит по ограждению. Японские ученые уверены, что это не просто забава, а импровизированные ритмические композиции с весьма строгой структурой и одинаковыми интервалами. И что важно, талантливого ударника никто этому не обучал. Всем только хороших новостей и пока.
0: Радио СОК.

0: Ночи короче, дни длиннее. Радио Сок.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Привет, с вами Ирина Шаманаева. В северном Таиланде лежит Падун, деревня племени Каян. Там шеи женщин украшают медные спирали. С 5 лет девочки получают по кольцу в год, и к 25 годам высота достигает 25-30 сантиметров. Шея не растягивается, просто ключицы и ребра сдвигаются вниз. Снять кольца можно, но это риск. Мышцы забыли, как держать голову. В 90-х военные конфликты в Мьянме загнали каяна в Таиланд. Местные власти разрешили им организовать культурные деревни. Туристы платят за вход, покупают сувениры ручной работы, могут переночевать здесь, в этно-отеле. Можно не только сфотографироваться, но и поговорить с этими женщинами. Они неплохо знают английский. Приезжайте, общайтесь, слушайте звон меди на ветру. И помните, спираль держит не шею, а память целого народа. А с вами была Ирина Шаманаева. До встречи на Сочном.
0: Радио СОК.

0: Радио Сок.
1: Привет всем, это Илья Загребин, ведущий на Радио Сок. Сегодня в выпуске. Интернет может подорожать из-за новых правил. Хиты Пугачёвой можно бить без ее разрешения. А Toyota, похоже, готовит сюрприз для российских автолюбителей. Теперь по порядку. Минцифры хочет обязать хостинг-провайдеров не работать с сервисами, дающих доступ к запрещенным ресурсам, включая VPN. Эксперты предупреждают, из-за этого стоимость домашнего интернета может возрасти. В российском авторском обществе прояснили ситуацию с песнями Пугачёвой. Большинство хитов написаны не ею, а другими авторами. Так что для исполнения достаточно договориться с правообладателями. Toyota зарегистрировала бренд Avensis России до 2035 года. Это может означать возвращение популярной модели или просто стратегический ход. Все это и многое другое у нас на Радио Сок. С ведущим Ильей Загребиным. До новых встреч!
0: Радио Сок.

0: мир по обе стороны от экрана. 60 секунд о фильмах и тех, кто их делает. На Радио Сок. Сочное кино.
1: Всем привет! С вами Радио Сок и я, ведущий Андрей Рубан. Вас ждет новый выпуск рубрики «Сочное кино». Сегодня мы поговорим о человеке, который умеет быть на экране одновременно притягательным и пугающим, элегантным и опасным. Встречайте! Венсан Кассель. Мировую известность этому актеру принесла роль в жесткой драме «Ненависть», где он показал всю сложность жизни на парижских окраинах. Его талант также оценили в Голливуде. Кто не помнит его элегантного грабителя Франсуа Тулура в фильмах о друзьях Оушена? А его роль в психологическом триллере «Черный лебедь» доказала, что он может держать напряжение даже на фоне звезд первой величины. Его персонажи всегда многослойны. В них есть глубина и внутренний конфликт. Именно поэтому за его карьерой так интересно следить. Он никогда не повторяется и всегда удивляет зрителя. На этом наш разговор о Венсане Касселе подходит к концу. С вами был Андрей Рубан. До новых встреч в эфире «Сочного кино».
0: Радио «Сок».

В этом городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

Свежо и по-весеннему. Радио СОК. 24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На Радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Fresh. Радио Сок.
1: Всем привет, на связи Тиша на Радио Сок. И это ваш ежедневный фреш-ап. Порция новостей, которые не грузят мозг, а заряжают его на позитив. Ближайшие 2 минуты будут жарче, чем кофе в вашем стакане. Сегодня обсудим, зачем мальчик поджег бумажные полотенца, как в Екатеринбурге развлекали жителей, а также поговорим про звезды и конфликт. Поехали! Юный житель Бурсы, которому на вид было около 10 лет, пришел в супермаркет и направился к бумажным полотенцам. Сорвав ценник с полки, на которой находились полотенца, хулиган поджег его зажигалкой и бросил обратно на стопку товаров. Естественно, упаковки полотенец очень быстро и очень зрелищно полыхнули. Да, порой детские развлечения могут выходить за рамки понимания взрослых людей. Но этот мальчик развлекся совсем уж странным образом. А давайте снова о огне. В академическом районе Екатеринбурга накануне широко отметили Масленицу. На гуляния в Преображенском парке вышли 1000 человек, в основном семьи с детьми. Для гостей всех возрастов были свои развлечения и аттракционы. А завершился праздник фаер-шоу с сожжением чучела зимы и красочным салютом. Хотелось бы там погулять. Звездные конфликты и семейные скандалы? Отец Сергея Бурунова угодил в скандал. Поводом стало недавнее интервью звезды сериала «Полицейский с Рублевки». Актер рассказал о своем детстве и суровом воспитании. «Я вырос в классической советской дисфункциональной семье, где присутствовали эмоциональное, физическое насилие и алкоголизм», сказал Сергей в интервью. Поклонники стали жалеть кумира, а особо активные разразились гневной отповедью в адрес отца. На этом у меня все. Будьте в курсе самых сочных событий. С вами была Тиша. Услышимся в следующем эфире.
0: Радио «Сок».

0: Отсюда не хочется уходить. 60 секунд о том, где хорошо. На радио СОК «Сочное место».
1: Всем привет! На Сочном Анна Симонян. И сегодня я хочу с вами поделиться своим путешествием на Байкал, остров Ольхон, где я уже не в первый раз принимаю участие в фестивале любительских театров. Сама я не актриса, но как мать юной актрисы тоже стараюсь пропитаться театральной атмосферой. В прошлом году познакомилась с творчеством Антона Павловича Чехова «Тренируя лень». Так вот, достопочтенный Чехов, которого все учителя ругали и считали безнадежным в русском и литературе, этот гениальный поэт никогда не ставил ни одной пунктуации в своих пьесах без смысла. А напротив, каждой запятой, точке или паузе было заложено очень большое действие. И так я познакомилась с действием под названием «Лень» по-чеховски, а после чего получила заветный сертификат о прохождении тренинга по актерскому мастерству, который традиционно проводил Александр Михайлович Фадеев, преподаватель Щукинского университета. В арсенале у меня еще много таких рубрик, обязательно расскажу о своем путешествии в Камбоджу. С вами была Анна Симонян. До встречи на Сочном!
0: Радио СОК.

0: Радио Сок.
1: Приветствую вас на волне сочного. Это Анастасия Зимина. И мы узнаем, почему звезду интернов без макияжа всерьез спутали с Шерон Стоун, как Михаил Галустян поразил коллег жестким требованием и где создали инновационный протез аорты отечественной разработки. Светлана Пермякова, звезда интернов, добилась заметного преображения, похудела и улучшила состояние кожи благодаря работе с эндокринологом и правильному образу жизни. Актриса опровергла слухи о пластических операциях и отметила, что ее фото иногда используют в рекламе без ее разрешения. Восхищенные поклонники сравнивают ее с Шерон Стоун, которая тоже не стесняется своего возраста и публикует фото без макияжа. На съемках фильма «Королек моей любви» в Индии Михаил Галустян потребовал воду определенной марки, иначе он откажется играть. Продюсеры тайно загрузили около 0,5 бутылок в чемодан коллеги, убедив, что там важные объективы для камер. Он перевез груз с пересадками до Индии, а когда открыл чемодан, обнаружил воду. Премьерные показы музыкальной комедии в болливудском стиле прошли во многих городах России. В центре Мишалкина впервые в мире имплантировали новую модификацию гибридного протеза аорты, разработанного под руководством кардиохирурга Дмитрия Сироты. Протез успешно применили для спасения пациента с острым расслоением аорты. Это первый протез аорты, полностью разработанный в России и теперь доступен к заказу для любых кардиохирургических центров. С тобой была Анастасия Зимина. До новых звуковых приключений на сочной волне.
0: Радио «Сок».

0: О звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка.
1: Привет, с вами Александр Бендер. Сегодня у нас на гриле Наутилус Помпилиус. Дымный, пряный и с легкой горчинкой 80-х. Помните эти строки? Эта музыка будет вечной. Так вот, они не обманули. Вячеслав Бутусов и Илья Кормильцев когда-то смешали поэзию с гитарным перегрузом. И получился рецепт, который до сих пор будоражит кровь. Хотите экспресс-тест? Если вы хоть раз мечтали быть с кем-то под одноименную баланду, чувствовали себя скованным одной цепью с офисом в понедельник или просто хотели сбежать на берег безымянной реки, значит, Наутилус уже в вашем плейлисте. Включайте музыку, и пусть она зарядит вас энергией настоящего русского рока. А с вами был Александр Бендер. До встречи на Сочном.
0: Радио «Сок».

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

0: Радио СОК.
1: Всем привет, с вами Алина Васильковская. Сегодня расскажу вам о том, что у подъездов могут появиться социальные скамейки, вечных часах и кардиостимуляторах, а также прекращение вырубки леса ради линий и электропередачи. В Госдуме предложили ввести понятие «социальная скамейка» – обязательную лавочку со спинкой не дальше 30 метров от каждого подъезда. Сегодня, чтобы поставить обычную лавочку, нужно собрание жильцов. Для одиноких пенсионеров это почти невозможно. Соседи часто против, а без протокола власти разрешения не дают. Если закон примут, бабушкам и дедушкам не придется стоять или сидеть на бордюре. В США создали часы с вечным источником энергии. Американские ученые разработали ядерную батарейку на никеле-63. Она питает устройство до полувека без подзарядки. Батарейка безопасна для человека, излучение задерживается корпусом. Первые такие часы уже проходят испытания. В будущем технологию поставят в кардиостимуляторы и космические аппараты. В России придумали, как не рубить деревья под линиями электропередачи. Обычно просеки полностью вырубают, это дорого и вредит природе. Ученые из Новгородского университета совместно с Россетями предложили высаживать низкорослые ивы и ели. Они вырастают максимум до 4 метров и не достают до проводов, зато сохраняют почву, экологию и даже экономят деньги. Зеленый подход вместо топора. К этому часу у меня все. До встречи.
0: Радио СОК.